так самым гейстым слухай. Ну, это я най. А ты стили. Schmerz, Sehnsucht, Betrug ich alles.